оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь. Одержимость рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись. Антарктида начинается здесь.

0: Lidl в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Куриное филе XXL 1 килограмм 5,89. И растворимый кофе Якобс 200 грамм 7,99. Lidl стоит того.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: ТВ3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
5: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
4: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
6: Весенняя распродажа в Weekend. Лучший выбор одежды и обуви со скидками до 40%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 дней.
7: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
8: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: Anna, kur ir gardākās kūkas?
1: Tu domā, kurā vietā?
0: Nē, kurā pilsētā?
2: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāji.
3: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
0: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
2: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
4: Veikalos Maksimā brīvdienu! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam. Cāļa pusstilbi garšvielās. Rīgas miesnieks 800 gramu 1,99 €. Jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Sulām un sīrupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K. Un diena izdevusies.
6: Magazīni Lats представляют. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 €. Участвовать легко, выигрывать здорово. Лотерея магазинов ЛАЦ. Лека штука. Больше информации в магазинах ЛАЦ и на ЛАЦ.ЛВ. Номер лотереи 8947.
7: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
8: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
7: Металлолом Толмец, давай.
9: Lidl в Латвии уже 5 лет. С четверга салат айсберг 1 штука 99 центов. Свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl.

В субботу большую часть страны ожидает солнечная погода, тогда как на востоке сохранится облачность и местами возможны дожди. Днем воздух прогреется до 17-22 градусов тепла, хотя на побережье и в отдельных районах восточной Латвии будет заметно прохладнее. В воскресенье солнца станет меньше, синоптики

синоптики прогнозируют значительную облачность практически по всей стране. Однако существенных осадков не ожидается. Температура ночью останется выше 5 градусов, а днем составит от плюс 12 до 21 градуса. С началом июня погода постепенно перейдет в более летний режим. В течение недели ожидается переменная облачность. Периодические дожди будут идти и местами грозовые ливни. Вместе с осадками придет и устойчивое потепление. В самый теплый день температура воздуха может достигать 20-25 градусов тепла. Особенно заметными изменения станут во второй половине будущей недели. Вскоре ночная температура уже не будет опускаться ниже 10-15 градусов. All-time favorites.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 €. Rimi.
1: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrasi tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
3: Tavai trī grupa Dr. Klūn priglašējot.
4: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
3: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
5: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
6: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да,

0: и получи 10 евро в подарок. Бигбанк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Хорошие цены в магазинах «Лац». Копченая колбаса «Галда» 1 килограмм от «Форэверс» 3 евро и 59 центов. Новинка – протеиновый творожный крем «Балтайс Страчателла» 200 граммов 1 евро и 29 центов. В магазинах «Лац» по всей Латвии. Особенно удобно и выгодно доставки продуктов на дом в Риге, а теперь и в других городах Латвии. Смотри в интернете «Лац.ЛВ».
2: В Казино Кай выгодные цены каждый день. Подвесное садовое кресло Домолетти 79,99. Туристическое кресло разные цвета 29,99. Четырехместный комплект садовой мебели 79,99. Казино Кай. Предложения действуют в магазинах Казино Кай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
3: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И Кока-Кола или Кока-Кола Зеро 99 центов. Лидл стоит того.

Приобретение машины с пробегом легко превращается в убыточное мероприятие, если слепо верить обещаниям владельца. Нередко под видом «не бита, не крашена» скрывается автомобиль, прошедший серьезное ДТП. А байки про недавно обслуженные узлы оказываются просто выдумкой. Главная ошибка большинства людей, которые ищут автомобиль на вторичке, это оценка на глаз. Покупатель часто смотрит на внешний лоск и слушает уверения продавца. Хотя без должного опыта заметить следы кузовного ремонта, окрашенные детали или последствия аварии практически невозможно. Покупатель, не обладающий специальными знаниями, часто не может определить, был ли автомобиль окрашен и есть ли у него следы повреждений. Он не всегда понимает, как должна выглядеть нормальная краска на машине и как она выглядеть не должна. Продавцы пользуются этим и под видом автомобилей без ДТП продают машины, которые в авариях были. Еще одна распространенная уловка – рассказы про недавнее обслуживание ходовой части. Владелец специально рисует перед вами картину, что дорогостоящие детали только что поменяли, а значит, в ближайшие годы тратиться на ремонт этого автомобиля не придется. Правда, на проверку такие заявления чаще всего не подкреплены вообще ничем. Продавец может говорить, что ступичные подшипники поменяли 5000 километров назад. Затем он добавляет, что поворотный кулак был заменен 10000 километров назад, а приводы 15000 километров назад. Хотя на самом деле все эти детали оказываются родными, установленными с завода. Делается это для того, чтобы убедить потенциального покупателя в большом остаточном ресурсе запчастей. Отдельная опасность подстерегает при покупке автомобиля по доверенности. Это может быть обман. В итоге можно потерять все – и деньги, и автомобиль, когда на горизонте появится реальный продавец этого авто и заявит, что никаких денег он не получал. Суд, может быть, скорее всего, даже вы выиграете, но нервы сильно себе потрепите.

0: Летний зной – настоящее испытание для техники. И автомобили – не исключение. Жару и солнце способны выдержать далеко не все элементы автомобиля. Самую большую опасность представляет прямое солнечное излучение. От него страдает резина, уплотнители дверей, окон, да и сами шины. Солнечный свет активно разрушает резинотехнические детали. Уплотнители дверей и окон под воздействием лучей высыхают, теряют гибкость, становятся жесткими и трескаются. В итоге нарушается герметичность кузова. Деформируется и природный каучук в составе покрышек. На боковинах появляются трещины, а сцепление с дорогой ухудшается. Чего еще бояться солнечным днем? Высокая температура под капотом бьет по аккумулятору. Химические реакции ускоряются. Вода из электролита испаряется. И срок службы батареи сокращается. Ультрафиолет, в свою очередь, разрушает лакокрасочное покрытие. Молекулярные связи рвутся, появляются микротрещины и выцветание. Что касается салона, то там при жаркой погоде может быть до 60-70 градусов. Приборная панель и пластиковые элементы могут деформироваться, трескаться и со временем начинать выделять вредные компоненты. Обивка кресел, особенно из натуральной или искусственной кожи, пересыхает, теряет эластичность и покрывается сеткой мелких трещин. В общем, чем дольше автомобиль стоит под прямыми лучами, тем выше риски дорогостоящего ремонта.
1: Топ Мьюзик. Прямо сейчас. Песня из ТОП-20.
2: Это ТОП-20. Седьмая позиция.

0: Сергей Литвинов и Автоклуб.
1: Сегодня вашему вниманию несколько способов убить автомат. Автоматическую коробку передач. Самые частые ошибки водителей. И большинство из них сводится к тому, что водители, пересаживаясь на машину с автоматической коробкой передач, продолжают ездить как на механике. А это непозволительно. Экстремально ездить. Водитель нажимает обе педали до упора, газ и тормоз. А потом, отпустив тормоз, резко срывается с места с пробуксовкой колес и дымом из-под шин. Гидротрансформатор работает с запредельной нагрузкой. Рабочая жидкость интенсивно перемешивается, коробка перегревается. От высоких температур жидкость быстро деградирует, разрушаются все пластмассовые детали, страдают элементы блокировки гидротрансформатора. После нескольких подобных упражнений коробка может полностью выйти из строя. Так стартовать и дрифтовать можно только на механике и на роботах, у которых вместо гидротрансформатора стоят спортивные сцепления. Трогаться с непрогретой жидкостью. Коробка нуждается в прогреве не меньше, чем двигатель. Летом можно трогаться через пару минут, но первые несколько километров, пока рабочая жидкость в автомате не прогреется, не стоит давить газ в пол. Могут полететь уплотнения в гидроблоке и сальнике. Температура рабочей жидкости в автоматической коробке передач должна колебаться от 50 до 90 градусов. Не трогайтесь с места, пока температура двигателя не достигнет хотя бы 20. Ну, а если температура превышает 90 градусов, надо снизить нагрузку. Понятно, что в пробке это не удастся. А выбираясь из грязи, сделайте паузу. Остыньте. Пренебрегать правилами буксировки. Для старых автомобилей с автоматами действовало правило 50 на 50. Автомобиль разрешалось буксировать со скоростью не более 50 км в час на расстоянии до 50 км. Для многих современных машин правило стало жестче.

20 на 30, а некоторые производители и вовсе разрешают лишь закатить автомобиль на эвакуатор и перемещать по ремзоне в сервисе. При заглушенном двигателе в коробке не работает насос, подающий рабочую жидкость. При этом пакеты фрикционов проворачиваются без обильного поступления смазки, что приводит к их быстрому износу. Автомобиль буксируйте на небольшие расстояния и на малой скорости. Надо взять на буксир другую машину с автоматической коробкой передач? Сравните размеры. Если инструкция разрешает вашему внедорожнику тянуть прицеп массой до нескольких тонн, значит, примерно такую же легковушку можно отбуксировать. Крупнее не стоит. Перегрейте автоматическую коробку передач. Используйте режим спорт. Так коробка не будет забираться на высокие передачи и станет меньше переключаться. Включать нейтраль при любой остановке. Казалось бы, что тут вредного? Перевод селектора в положение N помогает поддерживать оптимальную температуру в коробке передач. Да и топливо сэкономим. На самом деле, фрикционом включения первой передачи придется несладко. При каждом включении положения D после нейтрали фрикционы должны будут лишний раз замыкаться. А это дополнительный износ. В ожидании переключения светофора включать нейтраль не стоит. А вот при более длительных остановках, например, на железнодорожном переезде или в глухих заторах, лучше все-таки перевести селектор в положение N или P. Продолжим после паузы.

Сегодня мы рассказываем о способах убить автоматическую коробку передач. Самые частые ошибки водителей. Часть вторая. Ездить в горах, как в городе. При торможении двигателя многие принудительно включают одну из низких передач. Неопытный водитель может неправильно выбрать передачу, и древние автоматы с примитивным алгоритмом переключения будут сильно перегружать фрикционы в момент включения. Пониженные передачи имеет смысл использовать на протяженном участке крутых спусков-подъемов. На дороге попроще достаточно перевести коробку передач в режим «спорт». Тогда двигателю и коробке будет легче на подъемах, а тормозить

торможение двигателем улучшится и без вмешательства водителя. А вот режим эко использовать в горах не следует. Коробка в этом режиме постоянно стремится переключиться на высшие передачи. Это сильно увеличит количество срабатываний фрикционов и ускорит общий износ автомата. Неправильно парковаться. Многие водители не пользуются стояночным тормозом, а ограничиваются переводом коробки в режим паркинга. Замечали, что при парковке на уклоне бывает очень трудно перевести селектор АКП из положения паркинг в любое другое? Вся нагрузка кузова идет на защелку фиксатора на вале коробки. Защелка со временем изнашивается и начинает проскальзывать. Вытягивается тросик привода управления коробкой, а значит, начинаются проблемы с электрикой. Может отказать стартер или перестанут включаться фонари заднего хода. При парковке на уклоне всегда используйте ручник и затягивайте стояночный тормоз раньше, чем переведете селектор в положение паркинг. Не переводите селектор в положение П, пока автомобиль полностью не остановится. Отказаться от защиты. Нижнюю часть картера коробки гораздо проще повредить о дорожные препятствия, чем корпус механической коробки. Под тонким жестяным поддоном расположен приемник насоса, перекачивающего рабочую жидкость. Вмятина на поддоне, и приемник будет обломан или закроется его входное отверстие. И тогда перебои в подаче жидкости обеспечены. Необходима прочная защита двигателя и коробки передач. Но будьте внимательны, нештатная защита может ухудшить обдув коробки встречным потоком воздуха и поспособствует перегреву. Кстати, после бездорожья следует отмыть низ двигателя и автомата от слоя глины, чтобы сохранить расчетный отвод тепла. А как узнать температуру жидкости в автомате? Автомобилей, у которых температура в коробке выводится на штатный дисплей бортового компьютера, мало. Но существуют альтернативные способы мониторинга, которые подходят для всех машин. Например, вы можете установить термодатчик в трубку, направляющую жидкость из АКП в радиатор охлаждения, а в салон авто установить указатель температуры. В общем, берегите свою автоматическую коробку передач. Она как молодая и капризная девочка. Дарит вам эмоции, легкость, свободу, но также легко может испортить вам настроение. Yeah.

Автомобильная шина является технически сложным продуктом, свойства которого с течением времени меняются. Снижается уровень сцепления с дорогой, увеличивается риск аквапланирования, а также шум при движении. Сегодня поговорим о неприятных последствиях износа шин. При износе протектора в первую очередь снижается уровень сцепления с дорогой. Это становится особенно заметно при маневрировании, разгоне и торможении на скользком покрытии. Автомобиль хуже управляется, увеличивается длина тормозного пути, могут неожиданно возникнуть снос или занос. И системы помощи водителю, особенно при активном вождении, будут срабатывать чаще, предотвращая опасную ситуацию. Это сигнал, что резина уже не такая, как была когда-то. Также на сильно изношенных шинах увеличивается риск аквапланирования. На новых шинах это явление может быть незаметно. Однако, если при проезде на высокой скорости участков, которые заполнены водой, появилось ощущение, что автомобиль будто всплывает, такие шины подлежат замене. Тут уже откладывать нельзя. Рекомендуемая минимальная высота протектора, которая позволяет обеспечить безопасность на мокрой дороге, 3, а то и 4 мм. Еще одна негативная составляющая изношенных шин – это шум при движении. Следствие не самое очевидное. Тем не менее, на практике нередки случаи, когда на определенной стадии износа шины начинают издавать больше шума. Это связано с стиранием элементов протектора, которые предназначены для уменьшения образования или распространения звуковых волн. К тому же, при сильном старении резиновой смеси, это происходит при нарушении условий хранения или при возрасте шин, которые приближаются к 10 годам, также страдают сцепные свойства. Так что спустя 5 лет желательно резину, даже если не сточили протектор, потому что мало ездили, заменить.

Неверные действия при обслуживании автомобильного кондиционера не только делают салон менее прохладным, но и ощутимо сокращают ресурс компрессора. Рассказываю, как одна ошибка при заправке кондиционера в автомобиле убивает компрессор. Нарушения технологии заправки чаще всего ведут к серьезным поломкам, которые затем требуют дорогого ремонта агрегатов. Одна из самых частых ошибок – доливка фреона без предварительной очистки системы. Если не удалить старый состав, воздух и конденсат, внутри накапливается влага. Она вступает в химические реакции, образуются кислоты, которые разъедают алюминий трубок и испаритель. В итоге компрессор выходит из строя. Еще одна критическая проблема – надежда на показатели манометров, а не на точный вес хладагента. Производители жестко задают массу фреона в граммах, и заправка по давлению дает большую погрешность. Лишний газ резко повышает давление и грозит гидроударом. А если его не долить, компрессор будет работать на износ. Кстати, часто забывают про компрессорное масло. Его нехватка приводит к заклиниванию деталей, а избыток мешает нормальной циркуляции хладагена. Многие водители пытаются сэкономить и обращаются к дорожным мастерам, у которых нет оборудования для вакуумирования. В итоге в системе остается воздух, который не сжимается так, как фреон, создавая избыточную нагрузку на всю поршневую группу компрессора. Чтобы летом не остаться без кондиционера, лучше вовремя проходить обслуживание. В исправной машине процедуру рекомендуют проводить раз в 2 года. Даже через герметичные соединения происходит естественная утечка хладагента до 10-15% в год.

субботу большую часть страны ожидает солнечная погода, тогда как на востоке сохранится облачность и местами возможны дожди. Днем воздух прогреется до 17-22 градусов тепла, хотя на побережье и в отдельных районах Восточной Латвии будет заметно прохладнее. В воскресенье солнца станет меньше, синоптики прогнозируют значительную облачность практически по всей стране, однако существенных осадков не ожидается. Температура ночью останется выше 5 градусов, а днем составит от плюс 12 до 21 градуса. С началом июня погода постепенно перейдет в более летний режим. В течение недели ожидается переменная облачность, периодические дожди будут идти и местами грозовые ливни. Вместе с осадками придет и устойчивое потепление. В самый теплый день температура воздуха может достигать 20-25 градусов тепла. Особенно заметными изменения станут во второй половине будущей недели. Вскоре ночная температура уже не будет опускаться ниже 10

Для латвийских автомобилистов внедрение искусственного интеллекта уже не просто дань моде, а рабочий инструмент. Новые технологии способны здорово ускорить диагностику и помочь с ремонтом. Но есть один важный нюанс. ИИ не заменяет живого мастера, а лишь ассистирует ему. Многие ждут от нейросетей решения любых сложных задач. Однако на практике алгоритмы то и дело прокалываются на элементарных вещах. Система может с абсолютной уверенностью перепутать размер гаечного ключа.

врача или неверно интерпретировать симптомы неисправности. Рутинные операции. Вот где ИИ действительно хорош. Он сортирует информацию, собирает диагностические чек-листы, в считанные секунды находит нужные сервисные процедуры и даже готовит смету для клиента. Особенно выручает нейросеть при работе с большими объемами данных. Сложная диагностика — совсем другое дело. Там, где важны запах, звук, вибрация и тактильные ощущения, опыт мастера остается незаменимым. Без человеческого чутья в таких вопросах никуда. Для управления автопарками ИИ тоже пригодится. В частных сервисах он берет на себя документацию и общение с клиентами, переводит технические термины на человеческий язык, дает рекомендации по профилактике и понятно объясняет, почему менять деталь все-таки придется. Подводные камни существуют. Их, к сожалению, немало. Главная беда искусственного интеллекта — он редко признает свои ошибки, часто выдавая уверенные, но абсолютно неверные ответы. Слепо доверять автоматическим решениям нельзя. Рекомендации нужно проверять, опираться на собственные ощущения и интуицию. Подбор запчастей с нейросетью действительно ускоряется. К тому же искусственный интеллект может предложить компромисс между ценой и качеством, указать на риски и подкинуть альтернативные варианты. В перспективе нас ждет еще более глубокая интеграция искусственного интеллекта. Но уже сейчас стоит уяснить, это не волшебная палочка, а рабочий инструмент, эффективный только в умелых руках. Технологии призваны помогать, а не мешать. И этот принцип пока никто не отменял.

Эпоха прожорливых кроссоверов постепенно уходит в прошлое. Эксперты назвали самый экономичный SUV на европейском рынке. И лидер рейтинга многих удивил. Первое место заняла Mazda CX-70 гибридной версии. Этот кроссовер расходует всего около 4 литров топлива на 100 километров в смешанном режиме. И при этом остается большим семейным автомобилем с просторным багажником. А на втором месте семиместная Mazda CX-90. А замыкает тройку Kia Sorento гибрид с расходом меньше 7 литров и запасом хода свыше 1000 километров на одном баке. Также в список вошли Ford Explorer, Hyundai Santa Fe, Toyota Grand Highlander, Honda Pilot, Volvo XC90 и Lexus TX500H. Автопроизводители все чаще делают ставку не только на мощность, но и на экономию. И сегодня большой кроссовер уже не обязательно означает частые встречи с заправкой. Возможно, главный люкс 26-го года – это не скорость, а способность спокойно проехать 1000 километров и не смотреть с тревогой на цену топлива.

0: осенняя распродажа в Weekend. Лучший выбор одежды и обуви со скидками до 40%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 дней.
1: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
2: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām?

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Формула-1. Гран-при Канады. Любопытная статистика. Квалификация. Выиграв квалификацию в Монреале, Джордж Рассел завоевал 9-й пол в карьере и 2-й в этом сезоне. Он прервал серию своего юного напарника Кими Антонелли из 3 полов подряд. Для Джорджа это 3-й подряд пол в Канаде. Он стал 61-м гонщиком в истории Формулы-1, кто завоевал 3 пола подряд на одной трассе. Кими Антонелли 2-й раз в сезоне квалифицировался 2-м. Еще в 3-х гран-при он был 1-м и сохранил за собой лучшую среднюю позицию по итогам квалификации среди гонщиков в этом сезоне – 1.4. Команда Mercedes 4-й раз в этом году и 86-й раз в истории заняла весь первый ряд стартового поля. 3-е место в квалификации – лучший результат Ландо Норриса в этом сезоне и повторение его лучшей стартовой позиции в Монреале. В 2024-м он тоже стартовал 3-м. Оскар Пиастри квалифицировался 4-м. Гонщики Макларен заняли весь 2-й ряд стартового поля. И это лучший результат команды в этом сезоне. Показав 5-е время в квалификации, Льюис Хэмилтон 2-й раз в сезоне опередил напарника по команде. Теперь у них счет 3-2 в пользу Шарля Леклера. И это самый популярный счет в борьбе напарников после 5 прошедших гран-при. 6-е место в квалификации – худший результат Макса Ферстаппена в Канаде с 2019 года, когда он стартовал 9-й.

подряд показала одинаковый результат на квалификации в Монреале. Хэмилтон на 5-м месте и Леклер на 8-м. Гонка. Выиграв Гран-при Канады, Кими Антонелли одержал 4-ю победу в карьере. 4-ю подряд в этом сезоне. Итальянец стал первым гонщиком в истории Формулы-1, который свои первые 4 победы одержал подряд. Антонелли увеличил преимущество над Джорджем Расселом в личном зачете до 43 очков. Гран-при Канады – 20-й этап, на котором Антонелли заработал очки. Это 150-я гонка, в которой лидировали итальянцы. Шасси «Мерседес» превзошло рубеж 40 тысяч километров лидирования за историю выступлений. Это 400-я гонка, в которой лидировали машины с моторами «Мерседес». Финишировав вторым, Льюис Хэмилтон добился лучшего результата за все время выступлений в «Феррари». Подиум в Монреале – 204-й в карьере британца и 58-й раз в карьере – это вторая ступенька. Третье место принесло Максу Ферстаппену первый подиум в сезоне и 128-й в карьере. Голландец – третий в рейтинге по числу подиумов. На второй строчке – Михаэль Шумахер и его 155 подиумов. На первой – Хэмилтон и его 204 подиума. 20-й раз за карьеру Ферстаппен поднялся на третью ступеньку подиума. Прошедший гран-при стал 500-м для голландских гонщиков. Четвертое место Шарля Леклера в Канаде – это повторение результата 23-го года. Только в 2019-м он добился большего на этой трассе, финишировав третьим. Гран-при Канады – это 200-й гран-при, в котором участвовали монегаски. Пятое место Айзека Хаджара – его лучший результат в сезоне, как и 6-е место Франко Колапинто. Финишировав 7-м, Лиам Лоусон повторил свой лучший результат в сезоне. Замкнули лучшую десятку Гасли, Сайенс и Оливер Берман. Следующий этап пройдет в Монако 7 июня.

Автомобилисты нередко сталкиваются с ситуацией, когда двигатель начинает потреблять смазку гораздо активнее обычного. Причин у этого явления может быть несколько, и все они имеют разную природу. Лидером антирейсинга является потеря эластичности резиновых деталей мотора. Когда сальники и прокладки перестают выполнять свою функцию, появляются внешние утечки. Вторая по популярности причина – износ цилиндра поршневой группы. Такая проблема характерна для машин с большим пробегом. Со временем геометрия цилиндра меняется, зазор между стенкой и поршневыми кольцами увеличивается. Отсюда и утечка смазки. В запущенных случаях это ведет к коксованию колец и повреждению стенок цилиндра. Неисправность системы вентиляции картерных газов замыкает тройку лидеров. Если этот узел дает сбой, масло не возвращается обратно в картер, а отправляется во впускной тракт и затем прямиком в камеру сгорания, где сгорает вместе с топливом. Четвертая возможная причина кроется в турбонагнетателе. Иногда отток масла из турбокомпрессора нарушается, и часть смазки проникает в турбину, а оттуда либо в выхлопную систему, либо в выпускной коллектор. Наконец, пятый пункт. Это неподходящее масло. Инженеры для каждого двигателя подбирают определенные допуски и вязкость. Если залить жидкость, не одобренную автопроизводителем, аппетит мотора может заметно возрасти.

У вашего мотора появилась аритмия. Он то глухо гудит, то внезапно взрывается ревом. А стрелка тахометра словно пускается в пляс. Это не просто раздражающий звук, а сигнал о том, что с топливной смесью что-то пошло не так. Когда электронный блок управления не может поймать нужный баланс, начинается хаос. Чаще всего корень зла кроется в регуляторе холостого хода или в дроссельной заслонке, обросшей сажей. Любой неучтенный воздух, проникший в обход датчиков, становится ядом для стабильности. ЭБУ видит лишний кислород, паникует и начинает заливать цилиндры топливом. Отсюда и скачки. Мотор то задыхается от нехватки воздуха, то захлебывается от избытка бензина. Еще одна распространенная причина – врущие датчики, которые превращают бортовой компьютер в слепого штурмана. Важно помнить и про качество топлива. Заправка на сомнительной АЗС нередко оборачивается детонацией. Кстати, подсос воздуха – еще один скрытый враг. Дырявый патрубок или рассохшаяся прокладка впускного коллектора превращают герметичный тракт в решето. И никакая диагностика не поможет, пока не заткнешь. Не спешите сразу менять двигатель.

действовать лучше от явных улик к скрытым. Начните с банальной гигиены. Замените воздушный фильтр и осмотрите свечи. Черный нагар говорит о том, что искра будет вялой, как старая батарейка. Проверьте катушки зажигания. Трещины на корпусе означают, что энергия уходит в молоко, а не в камеру сгорания. Профилактика решает все. Воздушный фильтр стоит копейки по сравнению с ремонтом поршневой группы. Но именно он защищает впуск от абразивной пыли. Свечи меняйте каждые 20 тысяч километров, даже если кажется, что они еще походят. Старая свеча дает повышенную нагрузку на катушки, которая стоит в разы дороже. Раз в полгода полезно проводить компьютерную диагностику, чтобы поймать ошибку до того, как зажжется check engine. Регулярная промывка форсунок раз в 30 тысяч пробега – это не развод сервиса, а способ выжать для мотора в условиях плохого топлива. Забитая дюза провоцирует локальный перегрев и нестабильный холостой ход. И, конечно же, следите за чистотой под капотом. Масляные потеки на патрубках разъедают резину, вызывая тот самый подсос воздуха. Современная техника не прощает затянутых интервалов обслуживания. Даже надежный агрегат можно убить всего лишь за один год, если заправляться на сомнительных АЗС и игнорировать забитый топливный фильтр. Автоклуб

0: 1,39 €. Максима. Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
1: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi, 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers, 3,69 un 16 rūļi tualetes papīra Ups Classic Sensitive vispār 3,79 €. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
2: Металлолом Сталмет, сдавай, много денег выручай. Металлолом Сталмет, сдавай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом Сталмет, сдавай.
4: Хорошие цены в магазинах «Лац». Вареная колбаса «Свестмайжу» 900 граммов от «Форэверс» 2,39 €. Молочный напиток «Миллер Милч» определенные виды 400 граммов 1,15 €. Молочный шоколад «Лакми» с начинкой из орехов и печенья 265 граммов 3,19 €. В магазинах «Лац» по всей Латвии.
5: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos Maxima!
0: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamil 6+vai 12+800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!

0: zināt, ka viņa pat nav noņēmusi to naudu, un tagad saka, ka viņa ir apkrāpta. Līdz ar to, nu, tur ir šmots līdz ausīm. Un pirmā lieta, ko nedrīkst darīt, ja tev kāds zvana, apstiprināt Smart ID. Un man likās, ka visi to zina, un tad, kad es nopublicēju vakar šo video, nu, kā reklāmu šim raidījumam, man pēkšņi viss saka, kā, bet bankas prasa apstiprināt Smart ID. Nē, ja banka zvana tev, tu nedrīksti apstiprināt. Ja tev zvana, tas ir numur viens, tu nedrīkst apstiprināt nekādas pin kodas.
1: Patašķi, no, jesi no, ja ty sam zvanīši v bank?
0: Protams.
2: Если ты звонишь в банк, тогда можно.
1: Yeah. Не то, что можно, они тебя просят.
0: Yeah.
3: Так ты, вот ты знаешь, кому ты звонишь.
2: Подожди, а банк, как, он же тоже вот... тебя спрашивает. Нам нужно убедиться, что мы там говорим с нотариусом.
1: Так, понимаешь, в чем дело? Что? Мошенники могут тебя запутать, и ты в какой-то момент не понимаешь,
2: а как
1: реальный кому
2: звонит. Банк делает?
1: Реальный банк просит тебя пин-1, это надо отменить.
0: Ну, банк тебя никогда не просит пин-1, я вини звана тео.
1: Я вини звана тео, да, потому что они знают, кому они звонят. Но если ты звонишь в банк, но еще раз, мошенники могут так запудрить мозги,
2: ну, конечно,
1: что ты
2: вообще звоню,
1: в какой-то момент перестаешь понимать, кто кому позвонил. И ты можешь быть в полной уверенности, что это ты позвонил в банк. Хотя на самом деле позвонили ли тебе, или ты позвонил куда-то не в банк, но думаешь, что ты позвонил в банк. Я правильно сейчас это говорю? Такое может произойти. И тебе говорят, введите пин-1, и ты в полной уверенности, ты чуть-чуть где-то, ну, в панике. Последовательность потерялась, а человек в возрасте вообще легко это потеряет эту мысль, да? Все красные флаги были пропущены, пин-1, пожалуйста. А мы напомним, что вот пин-1, это значит, ты ставишь свой документ.
2: Это любимая фишка, Эндрю. Давай еще раз, давай сначала.
1: Так это и есть.
2: Это
1: то, что нужно запомнить.
2: Давай.
1: Если ты ввел пин-1, значит, ты кому-то предоставил свои данные, документы и так далее. Если ты ввел пин-2, значит, ты поставил свою подпись. Но, соответственно,
2: это же банк. Я скажу, что у меня недавно такая была ситуация, и у меня прям уже в голове был твой голос.
1: Правильно.
2: Давай, если ты вводишь пин-2, это твоя подпись.
1: Я тебе аудиосообщение запишу еще. Тебе пригодится. Поставь себе на смс-ку.
3: Я могу пополнить то, что Элвис рассказал, потому что мы по данным видим, что такие ситуации, они происходят, и это не одноразовые случаи, потому что они такие, как по волнам. Один год пустота, два года ничего не происходит, а потом хоп, там берут на много людей много кредитов. Например, пару лет назад мы видели, ну, после того, когда сам кредитор позвонил, говорит, смотрите, что произошло. Я тут смотрю, у меня когда давал кредит, ни одного кредита не было, а сейчас я смотрю, там он мне не платит, смотрю, почему, а у него 12 кредитов на общую сумму 100 больше тысяч евро.
1: Они это просто сделали одновременно, чтобы они успели обменяться информацией.
3: Да. То есть, что Элвис говорит, они могут даже пару дней пройти, они вот берут вот эти PDAWIMS, да, когда им approval каждый вот этот кредит, они в один день забирают все, что могут забрать, а там уже схема, как эти деньги получить, это уже опять,
2: это следующий этап. Хорошо, а как мне себя защитить, если я не хочу, чтобы на меня никто без моего ведома, естественно, да и с моим ведомом не взял?
1: Первое, не вводи пин-2, а пин-1 направо-налево.
0: Он не отдает каким человеком свою карту, под банк с нотеком мы сразу что тут на веном не дрейфтовать свою карту.
1: Агент ФБР, а если это Интерпол?
3: Тогда есть третий вариант. Завтрашнего дня в нашем портале kip.lv будет такая опция называться стоп-кредит. Что вам надо делать? Вы сможете из телефона зайти и можете уже сегодня зайти посмотреть вообще свою кредитную историю. Заходите в kip.lv, в правом верхнем углу есть красная кнопка «Зайти». Это вы заходите, себя идентифицируете. Ну вот там надо будет ввести свой пин-1, да?
2: Ну пин-1, да, все, Эндрю,
3: чтобы мы знали, что это вы, да, чтобы потом мы могли именно вам заблокировать эту опцию взять кредит. Как
1: так,
3: это работает?
1: Также можно зайти и разблокировать.
3: Да, именно. Вы, значит, заходите. Если вы не хотите в ближайшие 2-3 дня брать кредит, значит, нажимаете эту кнопку, и банки будут получать, то есть не будут получать информацию, они будут получать...
2: будет определенный
3: знак,
2: запрет?
3: Да, скажем так, красная такая кнопка, им придет этот человек, не хочет брать кредит, если кто-то берет, значит, это может быть даже не он.
1: Секундочку, Интерс, если мошенники говорят, введите тут пин-1, а в этот момент они заходят на КБЛВ и отменяют эту функцию, чтобы ты не...
3: Тогда есть 3 дня.
2: Ничего себе.
1: Подожди, на это сказали, 3 дня. А что за 3 дня?
3: 3 дня? Ну, вот это то же самое. Если вы сами хотите взять кредит, да, то вы сами заходите обратно, это как бы выключаете. У вас есть этот, по-английски называется cool-down период, то есть период охлаждения, чтобы вы могли

0: подумать дважды, да, точно ли вам это надо, точно ли вам не звонит какой-то брокер и не говорит, вот там, купи акции, сегодня все дешево, завтра миллион там заработаешь, тогда вот...
1: Потому что мошенники всегда пытаются
0: именно, да,
1: как
0: тогда
1: можно
0: тогда можешь нажать, отменить, три дня подумать, и потом надо, делаешь.
2: Не, ну все просто должны знать о том, что если ты блокируешь свою, так называемую, кредитную историю и ставишь вот этот блок на кредиты, три дня, но действует, если я нажал, то сразу.
0: Если нажала стоп-кредит, он сразу, да.
1: Сразу тебе блокируется.
2: Выключи 3 дня.
1: Короче, ты блокируешь кредит на свое имя. Если вдруг ты запланировал и хочешь взять кредит, у тебя в планах есть большая покупка, на которую ты долго готов, все обдумал, и заранее, предварительно, если заходишь, разблокируй себе эту опцию, и через 3 дня идешь оформлять свой кредит, должно быть все в
2: порядке. Ты знаешь, что в магазин за хлебом пойдешь, разблокировал.
1: Да, купил хлеб.
0: И обязательно, наверное, сказать, это бесплатно, так что пользуйтесь на здоровье, да, и завтрашнего дня. Сегодня мы еще там тестируем, чтобы все было хорошо, но с завтрашнего дня все должно
1: заработать. Значит, на gib.lv можно заблокировать себя.
2: Кстати, про это мы отдельно тоже можем поговорить. Но не только же себя, но получается тех родственников, которые мы знаем, что точно не планируют брать кредиты.
0: Да,
2: мамы,
0: именно.
2: Папы, кому сейчас...
0: Но это надо будет сделать тогда самому отцу там или маме.
2: Ну,
0: помогите им, потому что, ну, да, если вы знаете, что им точно кредит не надо, то это может помочь им как бы
2: немножечко
0: не взять кредит.
2: Немножечко их обезопасить.
1: Да. Немножечко именно, получается, именно. Да. Просто... Хорошо. Ну, хорошо дело.
3: Ir vēl viena tēma, par ko es gribēju parunāt, ka ko darīt, ja radinieki ņem tos kredītus, jo man arī nesen atrakstīja viena sieviete, kurai mamma ir līdz ausīm investīcija krāpšanā, un tagad jau viņa meklē, kur atkal 12 tūkstoši dabūt, lai iemaksātu un lai dabūtu ārā naudu, un pēc tā visa nāks vēl arī naudas atguvējumi vispārējie. Nu, skaidrs, ka viņi plāno arī ātros kredītus ņemt, un tur, nu, tu nevari viņu vietā nobloķēt. Tev jāpanāk, ka viņš pacieš, bet viņi jau nesaprot. Un tur, nu, tur ir jārunā, protams, ar radniekiem. Tas smags darbs, es zinu, un daudz negrib to darīt, bet ir jārunā ar to radnieku. Pats galējais, nu, ja neko nevar izdarīt. Tas, ko ir vēl viens tāds variants, ko ir vērts varbūt izskatīt galējā scenārijā, tas ir rīcības nespēja. To būs grūti panākt, bet var panākt, ka piešķir viņam rīcības nespējas tā kā statusu, un tad viņam atņem visu bankas kontus un nodod bērnu varā, un viņš vairs neko nevarēs darīt. Nu, nekur vairs nevarēs viņiem ar tiem krāpniekiem sadarboties.
1: Этот способ, если ты, ну, как бы хочешь родителей полностью ограничить от их действий с банками, ну, как бы, и ты берешь тогда на себя все...
3: Ну, тас būs ar tiesu jāpanāk un jāierosina, un tas nebūs lēts process, bet, nu, kalējies variants, es esmu dzirdējis, ka ir cilvēki šo arī dabūjuši saviem vecākiem.
1: Назовем их так, слишком доверчивые, которые, ну, родители.
0: Потому что надо иметь в виду, что все, что делают эти ваши родители, например, потом это все остается на их балансе, можно так сказать, да? И потом ir visi tās mantojums, да, рано или поздно.
2: Не, ну, конечно, во-первых, это они могут и забрать жилье, в котором находятся родители, и прочие, обязательства.
3: Ну, считай, с гадим сбери несен, певан сбери на телевизии отброкус, кур сиеветай вир номера, у меня бей телефонс номакс, бей телефонс нобутяц, ар виня Apple ID. Un viņai ir jāmaksā tālāk kredīts par to telefonu, kurš nav lēts, un viņu nevar lietot, tāpēc, ka viņš nobiķēts. Nu, un es teicu, kā, tu nevar, nu, tā kā neņemt to mantojumu? Nu, var, bet tad tu neko no viņa nedabūsi. Ну, так, а, например...
2: Так, не понимаю.
1: Ну, либо ты берешь...
3: Ты не вырезал, ты спаем дзивокл, бет кредит не пенемт.
2: А, то есть в этом смысле, да.
1: То есть если ты, да, унаследуешь как бы что-либо одно, то ты наследуешь и долги тоже.
2: А ты до этого можешь узнать больше долгов или...
1: Ну, то есть поторговаться ты там хочешь, так планируешь?
2: Покажите, выносите черный ящик.
1: Ладно.
3: Ну, я, он еще, я думаю, ну, юм сыр ярно с тем вецаком.
1: Да, да, да. Это наша прям прямая обязанность, ребятки, в век технологий и вот всех этих, ну, соответственно, технологии. Родителям трудно разобраться, мы должны помочь, ну и, соответственно, мошенника легко разбираются с такими вещами, и тут тоже мы должны помочь им, чтобы их обезопасить. Ребятки, говорите со своими родителями обязательно.
0: Там еще вариант, может быть, перейти на кнопочки. Ну
1: это...
0: Телефон.
1: Да,
3: Тебе человек, він вимер отрадись к тем крапникам парскать.
1: Ну да.
3: Он старцейту. Kas ir ļoti bieži vecāki, viņi slēp. Viņiem ir vēl viens telefons,
2: ko viņi slēp. Я тоже хотела сказать о том, что да, когда взрослые понимают, что они начинают вести себя как дети, они скрывают, они не хотят, чтобы их наругали, пытаются как-то все эти проблемы скрыть под одеялом, но все равно это не получится.
3: Viņi domā, ka visi kārtībā, un tie mazie neko nesaprot. Un tad ar bērniem, nu, cik nu mazie, nu, pieauguši cilvēki, viņi rāda, ka viņai podziņa telefons, uz kuru zvan, un izrādās, viņi pakluso skatās, un viņai vēl viens telefons zem spilvenu.
2: С акциями, оказывается, он серьезный брокер.
3: Тиш тā.
1: Ладно, случаи разные бывают. Ну что, давайте чем-нибудь тогда про того бота. Ты же узнал информацию, да? Помнишь, я тебя спрашивал? Расскажу предысторию. Элвис сказал, что он нашел какого-то бота, которому отправляешь номер телефона, и по номеру телефона можно раздобыть всю информацию, которую мошенники, скорее всего, тоже такой же легкостью, могут получить, просто основываясь на твоем номере телефона. Это ответ на вопрос тогда, на тот, когда тебе звонят и знают твое имя, какие-то твои данные, какой адрес, имейл, они знаю все, но они же при этом представляются тебе кем угодно. Банком, полицией или еще что-то. И говорят, ну мы же все знаем вот это вот. Значит, это мы. Значит, все должно быть. И такой думаешь, ну да, блин, они так много про меня знают. Mm-hmm. Так вот, речь идет о том, откуда они это все знают. Оказывается, дофига информации о нас есть в интернете. Это бот, которым, возможно, пользуются мошенники, а возможно, просто для развлекухи, который собирает всю эту информацию. Это один из многих, скорее всего, ботов, правильно я так думаю?
3: Yeah.
1: Я думаю, что таких полно сервисов. Но вот один такой нашел, протестировал за свои бабки. Это приятно. Mm-hmm. И я попросил, говорю, проверь, говорю, мой номер телефона, и что ты там найдешь на него? Расскажи, ну, как бы, что ты... Ну, ты же не только мой номер проверил, ты наверняка многие проверил.
3: Мы с какого? Эспомэй, наверное, савам... fake identitātēm, kas man ir. Un galas, ka pa viņām nebija nekāda informācija vispār. Man liekas, es ar šiem te numuriem un šo te izdomāto vārdu uzvārdu reģistrējos visur.
2: Visās
3: krāpnieku lapās visur. Un tiem botiem nebija. Un acīm redzot, tad tie boti, kas bija interesanti, mēs pārbaudījām vienam cilvēkam, viņam bija avio biļete.
1: Mm-hmm.
3: Un tur, un kas, jā, tur ir ne tikai tu un tavs e-pasts un viss
1: no, tavs numurs, dzīvce, da.
3: Bet arī saistītie cilvēki.
1: Da.
3: Un mēs paskatāmies, ok, saistīts tādu un tādu, nu jā, vīrs, un zemāk, ka mēs paņēmām pilno izrakstu, jā, ir avio biļete, un tur arī viņi sasaistīja. Un tas visticamāk, šī te avio kompānija tika uzlausta, un visas biļetes nopludinās. Un tas, jā, nu cilvēki, ko jūs varat darīt šajā gadījumā? Nu, nereģistrēties nekur. Nu, tas ir stulbs ieteikums.
1: Ну да, ну, потому что все равно мы где-то регистрируемся, везде просят ввести свой номер телефона, цилак, подтвердить email, подтвердить email, это все связывается воедино.
3: Cilvēki pat neatcerās, kādās lapās viņi kur ir reģistrējušies, un mēs katru dienu tagad jau pēdējā laikā ziņās redzam atkal pusmiljons, tur pusmiljārds pat ar parolēm nopludināts atkal darknetā. Un šie te boti, viņu īpašnieki sapērk šīs te databāzes no visiem pēc kārtas, un uztaisa milzīgu kaudzi datiem, un pēc tam botam vienkārši ielikt, ja jau telefonu numuru vai e-pastu, vienalga
1: ko. Visie, где твой номер засветился рядом с каким-то электронным адресом, с каким-то именем, с каким-то никнеймом, да, и так далее, и так далее, это просто собирается все в одну базу. И этим все, это все доступно не просто мошенникам, это вот тебе сейчас, Наташка, доступно, но ты не хочешь платить деньги. Элвис, видишь, не просто. Элвис богатый человек. Короче, расскажу про себя теперь, да. Имя было Кристина какая-то. Я не знаю, кто это, понятия мы не имеем. Да, значит, кто-то, ну, где-то какие-то данные не сошлись. Это хорошо. Потому что, когда мне будут мошенники звонить и говорить, здравствуйте, вы Кристина, я буду говорить, конечно, да. Буду таким голосом. Ну, в общем, смогу их, как говорится, пачакарать немножко. Но, тем не менее, никогда так не делайте. Но, тем не менее, там же, в этих данных, было и Андрей, и Андрей Фан, и топ-радио, поверь мне. Да, и все возможные вариации.
2: 69.
1: И послушай меня. Андрей хоккей, Андрей коньки, Андрей там еще что-то. Ты понимаешь? Я сейчас осознаю, вот теперь уже,
2: что было ли вот это вот не
1: неделю назад... Да, отвратительный человек. Это когда твою телефонную книжку взломали. Объясню, откуда эти данные появились, да? Вот эти все случаи, когда проголосуют за девочку, и твой WhatsApp воруется. Помнишь эти случаи, да?
2: Да, Андрей, хватит голосовать за девочек.
1: Да, да, да. Ну, да. Короче, когда твой WhatsApp или твой Telegram воруют, вся записная книжка, которая доступна, а в веб-приложении Telegram уже доступна записная книжка, правильно? Она вся уходит в эту же базу. И так, как ты записан у других людей, ну, то есть тех, которых взломали, если ты в их, в этих, ну, у твоих знаков, наверняка тебе, вот как только тебе, считай, приходит сообщение, проголосуй за девочку, вот это вот все, да? Ну, как бы странно, это смешно. Хочешь за мальчика, Наташа, если для тебя это принципиально важно, да? Проголосуй за фотографию, да? И как только вот тебе приходит, значит, это кто-то, у кого ты в записной книжке. И значит, им уже доступно то, как ты записан у них. А ты записан, скорее всего, как Наташа по радио.
2: Да, для них Наташа, это уже информация, которую
1: для
2: они
1: них
2: используют.
1: Это инфа. И если мне кто-то позвонит, говорит, Андрей, здравствуйте, это с хоккея.
2: Угу.
1: То есть ты понимаешь, какой уровень
2: уже?
1: Доверия у меня будет?
2: Же.
3: Yep.
1: Теперь не будет. Не звоните мне больше с хоккея.
2: Так, друзья, ну у нас как раз слушатели сейчас задают важный вопрос, потому что, видимо, не получилось у нас до конца объяснить. Итак, вопрос к KeepLV. Возможен ли более долгий период, чем 3 дня для блокировки возможности взять кредит? Итак, Николай задал нам этот вопрос.
1: Вопрос задает Николай. Отвечать будет
2: Илья. Дело в том, что мы неправильно, наверное, объяснили. В тот момент, когда вы нажимаете на кнопку блокирования кредита, это на все время, до тех пор, пока вы не захотите отменить этот принцип. То есть, если вы на самом деле знаете, что вы хотите взять кредит, тогда вы заходите вновь на KeepLV и отменяете это ваше решение. Но... оно вступает в силу
0: через
2: 3 дня.
0: Да. Вот. С того момента, как вы нажали кнопку «Отменить этот стоп-кредит».
3: Да, варбūt tas jautājums bija, vai var uztaisīt tā, ka tu gribi atcelt to, bet tev pēc gada, piemēram, tikai atceļās. Bet, nu, droši vien, ka nevar.
0: Сделать, конечно, все можно, да, но я думаю, тогда остальные люди не будут рады, да,
2: потому что слишком долго ждать. Ну, как различные ситуации жизненные бывают, ну, и нам нужно кредит, ну, что вот это уже.
3: Bet, ja mēs runājam par krāpšanām, tad 3 dienas pēc kārtas, visticamāk, jūs neviens ну, nevarēs noturēt. Parasti tas ir 1 dienas ietvaros.
2: Как раз таки про это идет речь, что поэтому именно KeepLV решил, что 3 дня нам нужно для того, чтобы это решение вступило обратно в силу, чтобы люди вообще поняли, и в случае, если их заманили в эти все мошеннические схемы, чтобы немножечко, ну, с кем-то ты пообщался, может быть, сам положил трубку, сам ночью проснулся, думаешь, да что ж я делаю, я же совершенно не для этого хотел, не знаю, там, разблокироваться или еще что-то, поэтому...
0: Именно.
2: Это важно.
0: И потому что кредиты все-таки мы планируем брать за какое-то время, задолго. Редко кто берет кредиты. Сегодня утром проснулся, я не знал, что я буду брать кредит, да, и что-то увидел, все, обязательно надо купить сегодня, да. Ну, то есть можно эти 3 дня подождать.
2: Я предлагаю тогда новое решение, просто берите на себя кредит так, чтобы уже ни один мошенник ничего уже нового взять не смог. Тащите кредитную ношу на себе.
1: Хорошо, что твои советы, Наташка, никто никогда не слушает.
2: Друзья, это шутка, живите посредством.
1: Это то ты уже, да, твоя мудрость. А, что ж, ребят, есть еще что добавить? Это же последний выпуск. Давайте какие-то обозначим важные моменты.
2: В этом
1: сезоне
2: моменты, я почему-то уверена, что ребята обязательно
3: там
2: еще
3: вернутся.
1: Конечно,
3: мы atgriezīsimies мы с отрея сезона, бет, es, protams, turpināšu visu informēt un neapstāšos līdz ar to var sociālais tīklos
1: atrast. Подписывайтесь на Elvisa Strazdiņša, да, во всех его социальных сетях.
3: Varat atrast Elvisa Strazdiņša un mums tagad tieši kā reiz mums iet seriāls par zvanu krāpniecību, kuras ar krāpniekiem, kur man zvan, it kā, ka man tur LMT kaut kāds pakalpojums pieslēgts.
1: Da, ja vizuālā.
2: Bet moment Elvis v parīkē paprēžņemu?
3: Tur man zvanīja kā Elvisam, tāpēc, ka viņi man uz īsto numuru neskapēc piezinīja. Bet, jā, es tur ļāvu viņiem pie savu telefonu pieslēgties, viņi tur it kā vīrus smeklēja, un ik pa laikam latviski runājās, kas bija man ļoti interesanti.
1: O, ja slišal это, да, она говорит, он говорит, нажмите на шестеренку. Он говорит, что такое шестеренка? Я не понимаю, что такое шестеренка. Она ему пошла и как-то по-латышски сказала, она говорит, у нее переводчик, да, она говорит, «естатиюми», вот примерно там. То есть им там тяжело, трудно, но они так стараются. стараются, понимаете? И ну, нету преград, они все найдут. Рано или поздно. Ну, ну мы же говорим, что это тоже не показатель. Да, они не знают латышского, понятно, что они в другой стране находятся. Но мы уже выяснили, и были случаи, что местные жители уезжают на заработки и оттуда звонят.
3: Я звонатка латышка. Конечно. Мне радио Ерекс, как бы усвоена новалаком сериям, который отсканешь, как-то сисклался с латышки. Так я звон и латышки, он чай-то ри. Как-то сак, капец, как-то руна кривиска. Это первый вопрос, капец, вы рунаете у меня кривиски? У меня сразу же ответ. Тапец, как крапники юсу вода испилдили анкету, он тур норади криволоду. Он такой, А истинно, анкета не может изобрести свободу. Потому что я не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не зн

0: Un tad uzreiz visiem, okei, okay, labi, turpinām, kas stāstēt, ko?
1: Короче, ребятки, это все-таки красный флаг, это чушь. Если тебе звонят и уже не могут перейти на латышский из какого-то госучреждения, все, ну, как бы автоматически, но это не единственный красный флаг, правильно? Ну, таких могут позвонить и по-латышски тоже.
0: Teiksim tā, es tikai atgādināšu. Nav neviena jautājuma, ar kuru jūs varētu pārbaudīt, ka jums zvana tiešām bankas darbinieks vai policists. Tāda nav, aizmirstiet. Jūs nevarat viņam neko tādu pajautāt, ko nevarētu atbildēt krāpnieks. Līdz to viss vienkārši lieciet nost klausulu un viss zvaniet atpakaļ uz banku.
1: Там ребятки подготовленные, подготовленные, yeah. У них тимбилдинги, у них есть планерки, у них есть инструктаж, они проходят практику, теорию и всевозможные обучения.
0: Ты что?
1: Ну, ребят, спасибо, это полезно, как всегда. Ждем вас в следующем сезоне и напомним, что, во-первых, нас поддерживал банк Luminor весь этот сезон и напоминает банк, что мгновенно разбогатеть, инвестировать и выиграть 1000 евро, это, ну, скорее всего, это мошенничество, ребят. Ну, не мы, мы же не верим в сказки так просто. Банк никогда нигде не просит раскрывать данные банкинга или карты, и пин-коды, и смарт-ID в своих сообщениях. Будьте, пожалуйста, бдительны и берегите свои деньги, как мы сегодня выяснили, да, когда тебе банк звонит, он не будет у тебя просить смарт-ID. Только когда ты сам самостоятельно звонишь в банк, только в этом случае тебя просят подтвердить свою личность таким образом. Но когда банк звонит тебе, он знает, кому он звонит, и он не просит подтверждать личность с помощью смарт-ID. Это стоит запомнить. Ну, а также важно, что принимать решения в бизнесе, основываясь на фактах, а не эмоциях, и просроченные платежи, плохая репутация могут дорого обойтись. Поэтому перед тем, как сотрудничать, убедитесь, кому вы доверяете. Кредитная информация с Бирос представляет данные о финансовой дисциплине компании, кредитном рейтинге и кредитной истории. Прежде чем доверять, проверяйте на KeepLV, и с завтрашнего дня можете заблокировать себе кредиты на keep.lv с помощью специальной кнопки. Как она там называлась?
2: Стоп-кредит.
1: Стоп-кредит. Пользуйтесь, пожалуйста, друзья. И будьте бдительны. Спасибо, если ты слышишь это в субботу. Это завершающий выпуск «Код мошенников» в повторе. Ну, а сегодня вторник. Всем, ребятки, будьте бдительны. Спасибо вам.
3: Это был «Код мошенника». «Код мошенника». Актуальный выпуск во вторник в 8.00 в утреннем шоу «Топ-радио». «Топ-радио». Не будем попадаться в ловушки мошенников. Вместе с партнерами программы «Банком Luminor» и «Бюро кредитной информации».

0: В этой группе «Доктор Клоун» приглашают.
1: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
0: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 9020-3999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
2: Магазины ЛАЦ представляют. Большая лотерея. Лека-штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов ЛАЦ. Лека-штука. Больше информации в магазинах ЛАЦ и на ЛАЦ.ЛВ. Номер лотереи 8947.
3: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Битте вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Битте и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bit.lv. Битте.
4: Visi bērniem, prieki mazajiem, atlaides lielajiem, līdz pat 40% veikalos maksima.
5: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima.
6: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Gatavься к лету вместе с Юск. Экономьте до 60% на комплектах садовой мебели, стульях, столах, цветочных горшках, светильниках и многом другом. Покупайте также на Юск.ЛВ.
8: Лидл в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Куриное филе XXL 1 килограмм 5,89. И растворимый кофе Якобс 200 грамм 7,99.

0: и получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Газированный напиток РЦ Кола 2 литра 1 евро и 39 центов. Растворимый кофе Intenso Instant или Classic 200 граммов 5 евро и 99 центов. Газированная минеральная вода на Бекхлаве 1 литр 95 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.
2: В магазинах Lidl товары для твоего автомобиля. Подготовь свою машину к любой поездке. С четверга мойка высокого давления 69 евро. Платформа-скамья для монтажных работ 27 евро. И мини-компрессор 11 евро. Lidl. Стоит того.
3: Утро начинается не с кофе, а с них.
4: Когда Нет, ты же поешь.
5: Ну ты же поешь, да.
4: Ты же поешь.
5: И я когда это 15 раз эту фразу произнес, да. Я понял, что мне надо написать Рузе, что никакого ежа в этом случае не присутствует.
4: И второго
5: слова. И никак
4: слова
5: я
4: тоже
5: ее не называл. Потому что, ну ты же поешь.
4: Нет, я не запоешь, Андрей.
5: Я не еж.
4: Называли когда-то Ру, просто Ру. Звонит мама. Да я...
3: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
6: Es atlaides nemedīju, paši skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi, 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers, 3,69 un 16 rūļi tualetes papīra UPS Classic Sensitive vispār 3,79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem. Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 3,49 centi kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils – 9%. 1 kilograms – 3,49 centi.

0: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam piedāvājumi ar paldies karti. Cukurs Extra Line 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Papīra dvieli Zeva Jumbo Everyday 2 eiro 39 centi. Maksima.
1: Металлолом стал мне вставай, много денег выручай. Металлолом стал мне вставай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом стал мне вставай.
3: Лидл в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Куриное филе XXL 1 килограмм 5,89. И растворимый кофе Якобс 200 грамм 7,99. Лидл стоит того.
4: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от Макдоналдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдоналдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные макнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
5: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
6: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
6: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.

Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.

0: Rimi mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimi.
1: Празднуем 35 лет. Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
2: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от McDonald's. Вкусные новости для всех фанатов курочки от McDonald's. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные макнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Начнем лето весело?
1: Два классных дня на Бум-Бум-Фесте в IKEA.
0: Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомбических фрикаделек. Приходите всей семьей, чтобы повеселиться с нашими плюшевыми друзьями и бомбически хорошо провести начало лета. Ждем вас в IKEA в Риге 6 и 7 июня на Бум-Бум-Фесте.
2: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo. Viss tuvākais.

0: тебе сейчас хочется? Курочку от Макдональдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдональдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Готовься к лету вместе с Юск. На садовую и домашнюю мебель, шторы, пледы, коробки для хранения и матрасы скидки до 60%. Покупайте также на Юск.ЛВ.
3: Visbērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
4: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņu biksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
5: ТВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
6: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
5: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
7: Top Music.
8: Прямо сейчас.
7: Песня из ТОП-20.
8: Это ТОП-20. ТОП-РАДИО.
9: Бронзовый призер этой недели. Место номер 3.

Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо.

0: savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
2: Protams, Jāņos ar top. Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kg arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
3: Top, top, top! Утро начинается не с кофе, а с них.
4: Когда нет, ты же я... поешь.
5: Ну ты же поешь, да.
4: Ты же поешь.
5: Ты же поешь. И я когда это 15 раз эту фразу произнес, да. Я понял, что мне надо написать Рузе, что никакого ежа в этом случае не присутствует.
4: И второго слова.
5: И никак
4: слова
5: я
4: тоже.
5: Ее не называл. Потому что, ну ты же поешь.
4: Нет, я не запоешь,
5: Андрей. Я не еж.
4: Называли когда-то Ру, просто Ру. Звонит мама. Да я...
3: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
6: Начнем лето весело? Два классных дня на Бум-Бум-Фесте в Икеа. Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомбических фрикаделек. Приходите всей семьей, чтобы повеселиться с нашими плюшевыми друзьями и бомбически хорошо провести начало лета. Ждем вас в Икеа в Риге 6 и 7 июня на Бум-Бум-Фесте.
7: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
8: Биг Банк платит своим клиентам?
9: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
10: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
11: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
12: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от Макдоналдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдоналдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные макнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса.

Luminor LV.

0: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Битте вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Битте и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bit.lv. Битте.
1: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
3: Jāņos ar topu. Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
4: Ветри группы «Доктор Клоун» приглашают.
5: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
4: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.

0: Утро начинается не с кофе, а с них.
1: Когда
2: нет, ты же поешь.
1: Ну ты же поешь, да.
2: Ты же поешь.
1: Ты же поешь. И я когда это 15 раз эту фразу...

0: и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Топ Мьюзик.
2: Прямо сейчас.
1: Песня из Топ 20.
2: Это Топ 20. Седьмая позиция.

0: Начнем лето весело?
1: Два классных дня на Бум-Бум-Фесте в IKEA. Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомбических фрикаделек. Приходите всей семьей, чтобы повеселиться с нашими плюшевыми друзьями и бомбически хорошо провести начало лета. Ждем вас в IKEA в Риге 6 и 7 июня на Бум-Бум-Фесте.
2: Весенняя распродажа в Weekend. Лучший выбор одежды и обуви со скидками до 40%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 дней.
3: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.

worlds. United Club Lovers.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.